любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
10: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
9: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
11: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутин.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Хочу передать привет своему мужу Николаю и дочкам Екатерине и Елизавете. Прошу поставить песню Григория Лепса «Натали». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РБ, УКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
1: Выбирай.
8: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа «Непара».
12: Только знаешь, пролетаю немиво.
13: Что со мной?
12: Я не замечаю улыбок.
11: Полина Гагарина.
14: Я
3: Корни.
15: Ты узнаешь ее, ты.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
16: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «#2023» и узнавайте подробности. «#2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «#2023». «#2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав. Я бы хотел бы передать привет всем своим родственникам и всему нашему городу. И хотел бы заказать песню Александра Серова. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай. Выбирай.
12: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Ольга Зарубина.

0: Народные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +2023 и узнаете, как это сделать. +2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Дорогая радиодача, хотелось бы поздравить Виктора с первым рабочим днем. Пожелать ему здоровья, успехов в труде. От Сергея. Город большой.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радио Дача.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, сегодня в Краснодаре облачно с прояснениями, небольшой дождь до 27 градусов, ветер северо-восточный, слабый, порывы до 13 метров в секунду. Радиодача желает вам отличной субботы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
3: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 250 464 76 61. Славянск на Кубани.
5: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», «Красная 176» и «Московская 140Б».
6: Эй, гуляй, честной народ, заезжай в огород.
7: Тут и рыба, и халва.
6: А там зелень и икра. Эх, вся свежая еда.
8: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов. И главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
6: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это «Радио Дача».

Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутин.

0: Популярные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 +2 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88,3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу посвятить песню хорошую моему любимому человеку. Оставайся таким же добрым, чутким, ласковым, нежным и любимым. Спасибо за то, что ты есть. И дарю песню Ирины Круг. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
4: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
5: Лад не является лекарственным средством.
6: В Краснодаре 7 часов утра. С вами Радио Дача.
7: Прямо сейчас.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Сегодня в Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь, облачно с прояснениями, до 27 на термометре, давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам прекрасной субботы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: О, «Родинка».
8: К нам сегодня за аренду счет пришел.
9: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда. Зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Рок-календарь на радио «Дача».
1: Сегодня 8-й день лунного цикла, начало второй фазы Луны, день перемен, ответственный и напряженный. Все нерешенные задачи встают сегодня особенно остро, а забытые проблемы дают о себе знать. Активный день, в который могут произойти непредвиденные события.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дач». Я хочу поздравить с днем рождения свою любимую тетю Проскурякову Нину и пожелать тебе, моя дорогая,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
4: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
5: Лад не является лекарственным средством.
6: В Краснодаре 8 часов утра. С вами Радио Дача. Прямо сейчас.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Краснодаре облачно с прояснениями, небольшой дождь до 27 градусов, ветер северо-восточный, слабые порывы до 13 метров в секунду. Радиодача желает вам отличной субботы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
6: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
7: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
8: О, куманё, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
9: Да, кумушка, второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила. Какова красота! Не работа, а рай! Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы
10: 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: Этим утром на радиодаче «Гороскоп» знакомимся с информацией от звезд. Овнам, весам и водолеям стоит выбраться куда-нибудь, где вы давно не были. Новое место, выставка, концерт, прогулка или даже короткая поездка могут подарить гораздо больше впечатлений, чем обычный выходной. Тельцы, девы и скорпионы займутся практическими делами. Хороший день для ремонта, покупки вещей для дома и разбора накопившихся вещей. Не исключено, что среди старого хлама найдется что-то, что давно считалось потерянным. Раком, львам и козерогам может позвонить родственник или старый друг. Разговор напомнит о приятных событиях прошлого. Возможно, именно сейчас стоит восстановить отношения, которые постепенно сошли на нет. Близнецам, стрельцам и рыбам лучше не заполнять день обязательствами. Оставьте время для спонтанных решений. Иногда лучший выходной получается тогда, когда заранее расписан только первый час.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
0: Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олег. Всем хочу пожелать счастья, любви, добра и всего самого наилучшего.

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Сегодня в Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь, облачно с прояснениями, до 27 на термометре, давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам прекрасной субботы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
6: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Слово «Родинка».
14: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
15: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
16: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: Третья суббота сентября – свой профессиональный праздник. Международный день хирурга отмечают врачи одного из самых сложных направлений медицины. Он не установлен официально, но с каждым годом приобретает все большую известность. Хирургия – одна из самых сложных и ответственных профессий, требующая постоянного развития. А грамотный хирург должен не только обладать профессиональными знаниями и навыками, но и уметь работать в команде, иметь выдержку и способность быстро принимать правильные решения в критических ситуациях.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Юлексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутин.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви. И хочу поставить песню группы «Одесса» «Женщины, я не танцую». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
4: Ват не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 10 часов утра. С вами Радио Дача. Тема недели.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на Радио Дача. С вами Екатерина Родина. Школьники, их родители и учителя не останутся со своими проблемами один на один. В нашей стране заработала единая круглосуточная линия психологической помощи «Школа доверия». По бесплатному номеру 8 800 707 0201 можно сообщить о любой проблемной ситуации. Теперь есть простой выход – позвонить, когда страшно, тяжело или непонятно, что делать. Это помогает не довести ситуацию до серьезных последствий. Если вы чувствуете, что случай выходит из-под контроля, не ждите. Лучше конфликт тот, который не начался. Специалист не просто слушает и дает инструменты, как реагировать и не усугубить ситуацию. Особенно это важно для выгорающих учителей. Так считает наш эксперт, психолог Алиса Метелина.
7: Предположим, учитель жалуется на какого-то ученика. Было бы хорошо дать конкретную, четкую инструкцию этому учителю, что делать в подобной ситуации. И здесь человек с опытом психологической работы, с профессиональным взглядом на ситуацию, может оказать неоценимую помощь. И там, где учителя захлестывают эмоции, потому что это просто обычный живой человек, который устает, то психолог, как некий супервизор, может просто подсказать некий порядок, алгоритм шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы эту ситуацию решить.
6: На что родителям стоит обратить внимание, наш эксперт перечислила тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать.
8: Если ребенок неохотно ходит в школу, то есть он, например, если всегда ходил с неохотой, это одно, а если он начинает болеть, начинает придумывать какие-то уловки, начинает прогуливать, то есть поведение ребенка изменилось в худшую сторону. Это раз. Два. Если у него выросла агрессивность, то есть он независимо ни от каких-то внешних причин начинает вести себя вызывающе, агрессивно дерзит родителям. Ну и третье, это, наверное, если ребенок начинает часто болеть.
6: Не бойтесь просить помощи. С этого начинается выход из сложной ситуации. Это была тема недели на Радио Дача.
9: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
10: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
9: Пристегните ремни. Это
10: звездное шоу
9: «Назад в будущее»
10: на Радио Дача.
11: Саратов и Москву разделяет примерно 800 километров, но люди, родившиеся в городе на Волге и лишь затем переехавшие в столицу, чаще определяют это расстояние как 1,5 часа самолетом или 16 часов девяткой. Кто знает, тот поймет. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире Радио Дача.
12: Мы снова вернулись, очень соскучились. После отпуска готовы открыть второй сезон.
11: Всем привет, здесь студия Александр Жилавский и Мария Федорова.
12: И сегодня у нас в гостях солистка культовой группы, название которой напрямую связано со стилями музыки. И не только. По крайней мере, именно про стили музыки была задача перед создателями коллектива Александром Шишининым и Виталием Окрыковым. В этом году, 7 сентября, коллектив отметил свой 38-й день рождения. 26 сентября выступит на юбилейном фестивале «Удачные песни». И спасибо, нужно сказать, за то, что коллектив по-прежнему есть, существует. Солистки бессменной группы «Комбинация» Татьяне Ивановой. Именно она сегодня в «Звездной машине времени» на Радио Дача.
11: Ура!
12: Ура!
13: Здрасте!
12: Долетели, добрались на вишневой девятке, небось?
13: Да, ну, она уж не ездит на такие расстояния.
12: В гараже оставили.
13: Да, она как бы на почетной пенсии стоит себе тихонько. Кстати, 1,5 часа самолет, 16 часов поездом, а машинку и 9 часов на машине.
11: Именно так группа «Комбинация» прибыла в Москву, если верить сериалу.
13: Примерно. Ну, нет, мы-то приехали на право. паровозике все-таки. Она бы не доехала так далеко.
12: 38 лет в этом году отметила группа «Комбинация».
13: Это ужас.
12: Вот представьте, если бы группа «Комбинация» была часами, это какие бы были часы? Электронные, раритетные?
13: Там... Нет, вот эти, знаете, с гирьками, вот эти вот, с кукушкой, которые...
11: Старинные часы
13: еще идут, да.
11: Свидетели и судьи?
13: Они самые.
12: Так иногда ключиком подводить надо.
13: Нет, там не ключиком, там именно вот эти гирьки надо было. Да, туда-сюда.
12: Мы так понимаем, с ассоциациями все в порядке. Это было первое...
13: У меня богатая фантазия.
12: Вступительное задание и теперь главное задание.
14: Удачный бокс.
12: Удачный бокс называется это задание. Там лежит нечто, что напрямую связано с песнями группы «Комбинация». И ваша задача на ощупь, не подглядывая, просунуть руки, нащупать что-то, предположить, что бы это могло быть, и угадать, что это за песня.
11: Там все тактильно-симпатичное. Скорпионов нет.
13: Точно. А то сейчас
12: жижи это... тоже никакой нет.
13: Фоточку вылетит солистка.
11: У группы «Комбинация» же нет песни про группу «Скорпионс», поэтому...
13: Слава богу, нет.
12: Мама, нет. Так, ну можно пониже, не стесняясь, что-то одно. Там вот сейчас...
13: Много всего?
11: Там 4
12: достаточно, да.
13: Мне надо все 4
12: Все 4 угадать. Общупать.
11: Каждый загадывает один из хитов.
12: Так, ну что бы это могло быть, даже вот не представляю.
13: А, ну это я знаю, но это ж...
12: Машинка.
13: Машинка.
12: Правда, у нас она другого цвета.
13: Вы же сказали, не подглядывай.
11: А моделька похожая, между прочим.
13: Да, ну вам виднее, я не вижу.
12: Ну какая это модель?
13: Мне придется вам поверить на слово. Я так понимаю, что здесь подразумевается вишневая, да, девятая. Я могу достать уже?
11: Да, конечно.
12: Можно.
11: Это, правда, черная 99-я, судя по конфигурации.
13: Ладно,
11: но, тем не
13: баклажан.
11: Менее.
12: Но похоже.
11: Но близко.
13: Да,
11: близко.
13: Ой, ну красивая.
12: Все, что было.
13: Ой, ну
11: на 25% задача решена.
12: Далее. Там что-то еще, какие-то два предмета есть. Такая штучка, вот от, как будто ручка от шифонера.
11: Здесь,
12: да?
11: Здесь даже, можно сказать, не только песня. Тут целое, более монументальное произведение можно разгадать.
13: Ничего себе.
12: Иногда это решает все.
13: Похоже на печать.
12: Похоже, но не она. Ей, вот эта штука, вот эта штука, которая у вас в руках, обычно... Вот...
13: В нее свистнуть нельзя, в нее нет?
11: Можно, но звука не будет.
12: Буквой «Г» она иногда ходит. Точнее, не иногда, а всегда.
11: Мастер неочевидных намеков Мария Федорова.
13: Да, намекнула настолько издалека.
12: Издалека.
13: Это лошадь. Это конь.
12: Кот. А песня?
13: Это этот ход. Ход конем. Где вы это берете?
12: У друзей, у родных, у себя.
11: Предметы
13: где
11: или
13: вы
11: песни?
13: Где вы понабрались этой пошлости?
11: Так поем, слушаем.
12: И самая такая, на мой взгляд, очень нужная вещь.
13: Ну, я, конечно, все понимаю. Это вы специально так изощрили?
11: Что, закон такой?
13: Что, закон?
12: Он обиделся, обиделся. Обиделся.
13: Так сразу же невозможно на ощупь понять, что это конь. Я обычно шахматный конь, он другой на ощупь.
12: Да.
13: А это какой-то спешл конь, да?
12: Это такой, это современный.
11: Какой нашли у местных шахматистов?
13: И чтобы никто не догадался.
12: Да.
13: Песня о тебе.
12: Чуть-чуть левее. Вот, чтобы это могло быть, нужно всегда...
13: Ну, естественно. Это можно к бабке не ходить. Мне вот такое в голодные годы вместо цветов на концертах носили букеты вот из этого.
11: Правда?
13: Правда, чистая правда.
12: Здесь больше, чем два. Здесь целая...
13: Здесь больше, чем два.
12: Палка сервелата.
13: Здесь прям нормальный такой.
12: Нормальный. Голодный год.
11: Батончик.
12: Кто-то был брат.
13: Ну, прекрасно.
12: Ну, Татьяна, прекрасно. Ну, прекрасно справились. Совсем, кстати, вернемся к песне «Два кусочка колбаски». Изначально была задумана как песня-шутка, да? Как только вот она стала вдруг хитом? Как, за что на это повлияло?
13: Понятия не имею. Для меня это вот в течение с 92-го года большой, огромный секрет, который я не могу разгадать. Потому что, когда мы ее записывали, я плакала. Я до сих пор плачу, когда ее пою на концерт. Правда, этого никто не видит. Я это делаю глубоко в душе.
11: А почему?
13: Настолько ее люблю, что просто вот...
11: Без, песню без, или колбасу?
13: Песню, что без слез петь ее. Не могу.
12: Совсем малое количество раз ее пели, да?
13: Ну, да, малое. Причем я каждый концерт пытаюсь соскочить как бы с этой темой. И
11: как-то а публика не дает.
13: Сделать вид, что я не знаю, о чем речь вообще. И как-то уже подводя к финалу, начинаются волнения в зрительном зале.
12: А где, а где?
13: Да,
12: где?
13: И да. А колба, как, а где, а почему, а когда?
12: Так давайте же еще раз послушаем ее в эфире «Радио Дача».
13: Вот давай.

0: Радиоудача!
1: Эта группа точно знает, что чтобы получить московскую прописку, сначала надо сделать ход конем. Именно так назывались первый и третий альбомы группы «Комбинация», солистка которой Татьяна Иванова у нас сегодня в гостях. Это программа «Назад в будущее». Она устроена следующим образом. Мы задаем гостям три вопроса. Один из них касается прошлого, другой – будущего, третий – случайного времени на усмотрение ведущего. Есть пара фирменных испытаний и обязательно поговорим об актуальном.
2: Да, но для начала...
0: Отправляемся в прошлое.
2: В далекое. Прошлое, до московской прописки, вы очень много времени проводили в деревне у бабушки. Знаете все прелести сельской жизни. А что умеете?
3: Все умею. Начиная от на лошади без седла, заканчивая доить коров и ездить на тракторе и на ощупь определять, съедобные ли грибы.
2: Серьезно? А это как?
3: Так.
1: То есть справочник «Теперь уж точно все несъедобные грибы России» издание второе дополненное вам не нужно.
2: Точно. Про грибы в жизни, наверное, пригодилось не раз.
3: Ну, вообще, да, пригодилось, потому что многие, когда в гости приезжали, там типа, а это можно есть? А это? Я говорю, да все, можно есть. Некоторые один раз.
2: А где себя лучше чувствуете, за городом или в городе?
3: За городом. Я вообще такой, ну, я там, понятно, не сильно верующий в гороскопы там, во все это дело, но у меня земной знак, я дева.
2: Вы дева, Саша тоже дева. У вас даже день рождения рядом.
1: Да мы еще и из города одного, чего уж там.
3: Чего уж там,
2: да. Что я тут делаю?
3: Не знаю. Кто это женщина?
1: Это Мария Федоровна, ведущая программы «Назад в будущее».
3: Мне, конечно, комфортнее, когда у меня под ногами земля. Я вот могу выйти из дома, да, и босиком, да, по травушке, муравушке, как-то мне это заземляет, и мне как-то хорошо от этого становится.
2: Многие артисты, кстати, перебираются жить за город. Вот Дима Билан переехал, Николай Басков. Да что ж, многие. А вы где живете?
3: Я живу за городом.
2: Тоже. И поэтому по травушке?
3: Давно. Причем давно там живу уже и прекрасно себя чувствую. Меня в город калачами не заманишь. Абсолютно.
2: Спасибо, что сегодня вы здесь с нами в студии радиодачи.
3: Из своей деревни приехал, да? В городок.
1: Да, небольшой. Как хочется вернуться. Как хочется
2: с
1: ворваться.
2: Красными кирпичиками.
3: Да.
2: Так, ну.
1: А что ты так про Саратов?
0: «Назад в будущее». В эфире «Радиодача».

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
2: Бабок, мажорка и завчик. Слова, которые наши сегодняшние гости с легкостью переведет с саратовского на общепонятный, если, конечно, не забыла родные края. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация» сегодня в студии «Радио Дача».
3: Так, мажорка, кто это?
4: Мажорка?
3: Кто?
4: Мажор.
3: Модная, да?
4: Тут и мажорка женского рода.
3: А завчик?
4: Завчик – это район, в котором я родилась и выросла, Заводской.
3: Ну, в общем, у нас сейчас еще одно задание называется
1: «Было-не-было».
3: Правда ли, что группа «Комбинация» изначально называлась «Анжелика»?
4: Ходят такие слухи, но я не застала их.
2: В том названии, да? Действительно ли ДК, в котором состоялось якобы первое выступление группы «Комбинация», показанное в сериале, совершенно не похож на реальное здание клуба «Восток»?
4: Совершенно не похоже.
2: Мне кажется, это единственная нестыковка саратовской натуры, которая есть в сериале.
4: Ну, потому что вообще первый концерт был в «Интерклубе», который балкон над «Волгой», вот этот открытый балкон большой.
2: Угу.
4: Вот это там было, потому что никакой не ДК. Это было на пленэре, так сказать.
2: Еще одна нестыковочка обнаружилась.
3: Действительно ли в группе «Комбинация» одно время участвовал 6-летний мальчик-вундеркинд?
4: По поводу вундеркинда, конечно, поспорила бы. Просто 6-летний мальчик. Просто его мама была музыкальным редактором на телевидении. Очень нужный, видимо, человек в то время для...
2: продвижение.
4: Да, да, ну, как бы, поскольку в тот момент я, кроме как песнями, ничем не занималась, и, ну, мальчик, ну, привели попеть, ну, привели.
3: Отлично.
2: А это в Саратове было или уже после
4: это
2: переезда
4: здесь,
2: группы
4: это
2: в Москву?
4: Это в Москве.
2: Опаздывали ли хоть раз на свои выступления?
4: Опаздывали, и не раз. Один раз вообще мы сидели в аэропорту, концерт в Владивостоке, а у нас самолет там на 5 часов на 6 отложили.
2: Тогда вообще нестабильно с транспортом было.
4: Да, и там как-то созвонились, как-то уж не знаю, там, к какому таксофону с Владивостоком. Да, говорит, ну, а нам вообще смысл есть лететь? Уже следующий день, уже концерт был вчера, а мы все еще в аэропорту сидим.
2: А там говорят, а вы выступили, все хорошо было.
4: Да, концерт, во.
2: Очень понравилось. Приезжайте к нам еще.
4: Да. Поэтому пришлось переносить. Ну да, бывали, конечно, такие случаи печальные.
3: А менялись ли сценическими костюмами с коллегами по группе?
4: Да там нечем меняться было. Он был один
3: на всех.
4: В первый мир, да, добрые люди.
2: Хотелось ли в один миг все бросить и заниматься только собой и личной жизнью? Было ли такое?
4: Не было.
3: Потому что вся жизнь — это музыка. И мы рады, что мы стали частицей этой вашей прекрасной жизни сегодня здесь, в студии «Радио Дача», звездным шоу «Назад в будущее». Сегодня у нас Татьяна Иванова.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Краснодаре облачно с прояснениями, небольшой дождь до 27 градусов, ветер северо-восточный, слабые порывы до 13 метров в секунду. Радиодача желает вам отличной субботы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
4: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
4: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
4: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
6: Реклама.
7: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
8: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
9: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
10: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Центр подготовки Кубанский проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
14: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
15: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
16: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
17: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
18: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.
19: Назад в будущее.
20: В эфире Радио Дача.
21: Свои первые познания в английском языке многие жители России получили из их песен. Да, это были фразы «American boy for always time» и «Gimme, gimme, only love». Но
22: Russian girls, да.
21: Но это уже больше, чем некоторые выучили в Duolingo. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация», сегодня в студии «Радио Дача». И прямо сейчас мы...
23: отправляемся в случайную эпоху.
22: Очень приятно, хочется сказать, что вы с Аленой Апиной продолжаете общение, дружбу уже такую многолетнюю, встречаетесь на съемках. В 2018-м записали песню «Последняя поэма», она у нас тоже звучит в эфире «Радио Дача». Будет ли что-то глобальное, например, вот к 40-летию группы, которая через 2 года?
24: Так хотел дожить, во-первых.
22: Да, очень обязательно.
21: Хочется,
22: да.
21: Допустим, тут решили. Что дальше?
24: Я не знаю, чего будет, пока еще не думали на 2 года вперед, что бы могло быть. Ну, как я себе это вижу, я бы, наверное... Ну, я этим и займусь, собственно говоря. Вот совсем древнегреческие песни, вот типа «Под конём», вот это вот.
22: Древнегреческие.
24: Древнегреческие произведения.
21: «Анжелика», наверное.
24: Ну, вот из этого, оттуда, совсем издалека, потому что там есть еще пара произведений, которые вообще там ни на каких альбомах нигде не была, еще были записаны там в ресторане в городе Саратове.
21: То есть не изданы вообще, да?
22: Их никто не слышал?
24: Ну, слышали, наверное, какие-то прям такие люди, которые копают глубоко. Вот, а так в основном в широком кругу они неизвестны. Наверное, было бы интересно их вот как-то вот, да. Тем более сейчас такие прекрасные инструменты, как ИИ. Можно же скормить ему.
22: То есть вы не против ИИ?
24: Ну, в разумных пределах нет. Ну, в общем, хотелось бы, наверное, вот что-то вот в эту сторону попробовать.
21: Там же...
24: Оживить репертуарчик тот.
21: У вас же все равно человеческое творчество будет в основе, абсолютно. Остальное чистый инструментарий.
24: Нейросетевой. Мы можем, конечно, без него обойтись, сами как-то справимся. Не первый раз, как бы, поэтому так, ну, если поможет, спасибо большое. Нет, так нет.
22: С предыдущими вообще в целом много же участников было в разное время в группе комбинации. Вот сколько не считали всего?
24: Ой, что-то мы как-то считали. Там у нас такая капелла получилась, там человек... Около 30 что-то такое. Вот.
21: Сводный хор имени группы
22: комбинации.
21: Круче
22: «Миража» получается.
24: Да, Григория Верилки. Хор имени Григория Верилки. Это мы, да. Ну, что-то вот такое под 30 человек. Да.
22: Энергичная, симпатичная, любимица народная Татьяна Иванова. Сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на Радио Дача.
23: «Назад в будущее».
20: В эфире «Радио Дача».

0: Этой группе удавалось сделать шлягеры из нехватки косметики, песня модницы, дефицита продовольствия, два кусочка колбаски, и сложности общения с отечественным автопромом. Та самая знаменитая вишневая девятка. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация», сегодня в студии «Радио Дача». И от старых и, мне кажется, уже можно смело сказать,
1: любимых, родных
0: китов, которые прописаны уже где-то на уровне ДНК у российского населения, переходим к актуальному и к новому.
1: Новая песня скоро выйдет. Называется «Потому что не со мной». Некоторые счастливчики ее уже услышали. Дайте, на большом сольном

0: и говорит, не хотела бы ты посмотреть, вот есть такая прекрасная песня. Говорю, как называется песня? Он говорит, Уренгой. Я говорю, ну, начало мне уже нравится.
1: Да, интригует.
0: Да, я говорю, то есть уже можно звонить в администрацию города, ну, Уренгой.
1: По поводу дня города.
0: Да, да, да.
1: Обсудить бытовой райдер.
0: Да, да, да. В общем, обсудили, я послушала, потому что не со мной, собственно говоря, и как-то она мне так легла на сердце. Быстренько побежали в студию, быстренько нагнали живых дудок, быстренько там живых инструментов понапихали, я быстренько спела. Вот, и к концерту, собственно говоря, был уже готовый такой вариант инструментальный, и вот она прозвучала, премьера песни была вот на живом этом концерте. А на цифровых площадках она уже буквально прям вот-вот, прям она уже скоро-скоро будет на подходе.
2: А давайте мы прямо сейчас эту песню, кусочек, послушаем в эфире радио «Дача», чтобы так эксклюзив для ваших поклонников. Это будет очень

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
0: Реклама. Город меняет ритм, ты меняешь режим. Шили Ситирей. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Джили в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на jili-rnauto.ru.
2: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский». 0+.
3: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
4: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
5: 205-35-59.

0: Если бы у российской эстрады был музей, то экспонатами в нем могли бы стать знаменитые валенки и красное пальто рядом с калькулятором или счетами. Ну или же эту функцию мог бы выполнить портрет того самого знаменитого бухгалтера группы «Комбинация», солистка которой Татьяна Иванова у нас сегодня в гостях.
1: Здрасте.
2: Как издалека начал.
1: Зашел издалека.
2: У нас есть еще одно задание.
3: Отправляемся в будущее.
2: Не так давно отгремел ваш юбилей. Вы круглая отличница в этом году.
1: Да, есть такое дело.
2: Что обязательно сделаете в ближайшие 5 лет, если то, чего вам не хватает для полного счастья?
1: Вы знаете, я, наверное, сейчас скажу, и мне не поверят. Я счастливый человек, и мне, в принципе, ничего не надо, у меня все есть. Самое главное, чтобы близкие были счастливы и здоровы, а вот что касается там, каких-то материальных каких-то штук, на самом деле ничего не надо.
2: Может быть, какая-то идея невоплощенная еще? Может быть, какая-то поездка несостоявшаяся?
1: Вот хочу симфоническим оркестром спеть хоть раз в жизни.
2: Не было еще такого?
1: Вот так, нет. Вот на ближайшие 5 лет вот себе поставлю такую цель и спою колбаски с симфоническим оркестром.
2: Прекрасно.
1: Ну, и пусть им будет хуже. Оркестру я имею в виду.
0: Я обомлел от перспективы, но все же реализуемо.
1: Конечно.
0: Татьяна Иванова в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».
3: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Совершенно незаметно пролетел этот час в компании Татьяны Ивановой. Я, как уроженец Саратова, такая фраза из милицейского протокола, уроженец Саратова, безмерно вас ждал и очень рад видеть. И, по-моему, у нас получилась интересная беседа, которую мы хотим также интересно зафиналить.
3: Я тоже ждала, но сначала...
0: Звонок в будущее.
3: Звонок в будущее. Вам нужно позвонить, ну, виртуально, естественно, самой себе в определенный отрезок времени в будущем и что-то самой себе сказать, либо посоветовать, узнать, уточнить. Вот что бы это могло быть и какой бы это был временной отрезок?
4: Ну, я, наверное, позвонила себе лет в моих 90, вот куда-нибудь. Угу. Вот тут, да, уверена, что я доживу.
3: Ну, на природе-то, конечно.
4: Ну, а что?
2: Там воздух чище.
4: Да. Конечно.
2: Опять же, питание более здоровое.
4: Позвонила бы, да, туда себе, спросила, ну, что, мать, ты как вообще там? Дышишь нормально? А я тебе говорила в свое время, береги здоровье, не носи так часто каблуки. Не нервничай, не бери на себя слишком много ответственности. Вообще, береги здоровье и занимайся спортом. И я надеюсь, что мне бы оттуда ответили, как это так сказать, чтобы это можно было не врезать. Не волнуйся, вот. Не волнуйся, дорогая. Нормально все. Ходим, дышим, да, йога, пилатес, все дела.
3: Прыгаю еще лучше, чем ты в 90-е, да?
4: Да.
2: Симфонический оркестр репетирует.
4: Да, за забором.
3: Я купила свой театр. Вот он, построила рядом. Ну, это все, конечно, здорово. Да пусть так все и будет. Чтобы все были живы, здоровы, в отличном настроении, с прекрасным чувством юмора просто, которым обладает Татьяна Иванова.
4: Ой, я старалась. Спасибо.
2: Спасибо вам. Это было звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». До встречи через неделю.
3: А Татьяне Ивановой говорим до встречи на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве.
4: Вы, кстати, чем занимаетесь 26 сентября? Мне кажется, надо срочно всем бежать туда.
3: Понятное
4: Там же
3: дело.
4: «Удачные песни», надо просто всем быть. Всем быть. И, естественно, группа «Комбинация», мы там будем, споем вам какую-нибудь хитяру такую нетленную. Надеюсь, что вы все подпоете.
3: Обязательно подпоем, репетировать начинаем прямо сейчас. Спасибо Татьяне Ивановой, Александр Жилавский, Мария Федорова. Сегодня здесь были в звездном шоу «Назад в будущее». До встречи в эфире.
2: Пока.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
1: С любимыми артистами.
0: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
1: На радио «Дача».
0: Дачные объявления. Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на «Радио Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах «Радио Дача».
5: Реклама.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я бы хотел передать для Оксаны песню «На белом покрывале января» в исполнении группы «Сладкий сон». Пожелать всех благ. Спасибо вам, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Девочки смеются.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Сегодня в Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь, облачно с прояснениями, до 27 на термометре, давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам прекрасной субботы.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».

0: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5201.
4: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».
11: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня отвечу на вопрос Елены, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Если земля кислотная, что можно сделать, чтобы ее сбалансировать? Проблема на самом деле довольно распространенная. Кислые почвы с pH ниже 5,5 занимают около 30% всей суши. А значит, большая часть огородов именно с таким грунтом. Если у вас такая же ситуация, то этот выпуск будет для вас полезен. Начнем с классики – известкования, то есть добавление в почву осенью гашеной извести. Метод довольно агрессивный, но с тем и действенный. Для слабокислых почв достаточно около 300 грамм извести на квадратный метр с последующей перекопкой. В самых кислых почвах доза может вырасти до 700 грамм на метр. Важно понимать, что при известковании не стоит добавлять другие удобрения. Они не пойдут на пользу. К весне почва станет лучше. В следующем году можно повторить процедуру с уменьшенной вдвое дозировкой, если сразу не удалось выровнять кислотность. Но после этого несколько лет лучше процедуру не повторять. Более щадящим будет добавление доломитовой муки в тех же количествах. Причем процедуру можно проводить не только осенью, но и весной. Ну и, наконец, самый популярный способ – внесение древесной золы. Работает хорошо, но только дозировка в 2-3 раза выше. Например, чтобы получить достаточное количество золы для участка в 6 соток, потребуется спалить несколько тонн дров, что не очень реалистично. Но регулярное внесение небольших количеств в принципе полезно для кислых почв. Но я отдал бы предпочтение доломитовой муке. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: info@rnauto.ru.
1: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача».
2: Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио

0: И ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я поздравляю с днем рождения моего лучшего друга Александра Лапандина. Я тебе желаю здоровья, удачи. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать поздравления с днем рождения своей свахе, сотне Наталье Васильевне. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, любви, удачи и всего самого наилучшего. И заказать для нее песенку «Фантазер». Спасибо, любимая радио «Дача».

0: час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, дорогое «Радио Дача». Меня зовут Зарина. Хочу передать привет своей маме Лене и своему брату Илье. И хочу заказать песню «Мираж, ты мой новый герой». Спасибо, дорогой.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Сегодня у меня и моего мужа Исхака, фамилия наша Кубанова, 60 лет со дня нашей свадьбы. Я поздравляю своего мужа с этой замечательной датой. Желаю ему долго-долго жить вместе со мной. Может быть, немножко мучиться и в радости, и в горе. Мы всегда вместе. Крепкого ему здоровья. Очень хочется в этот день услышать песню в исполнении Муслима Магомаева «Свадьба». Попроси.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олег. Хочу передать привет и поздравить своих соседей. Петухову Елену Семеновну, Костина Василия Федоровича. И передать огромный привет сватам Юрию Алексеевичу и Наталье Васильевне. И заказать для них песню «Младший лейтенант» Ирины Олеговой.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Степанова Наталья Николаевна. Коллектив хочет поздравить Ушакова Павла Геннадьевича. Павел Геннадьевич, с днем рождения. Желаем здоровья, удачи, любви и всего-всего хорошего. Заказываем хорошую песню в исполнении Михаила Шуфутинского.

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, радио «Удача». Хочу пожелать всем здравия, удачи во всем. И хотелось бы услышать песню «Лолиты». Спасибо, радио «Удача».

0: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 250 464 76 61. Славянск на Кубани.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
2: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
6: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
10: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Эй, гуляй, честной народ! Заезжай в огород!
13: Тут и рыба, и халва!
12: А там зелень и икра! Эх, вся свежая! Свежая еда!
14: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
12: И запомните, нынче в моде покупать в огороде!
15: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
16: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Передаю огромный привет и наилучшие пожелания дочке Шибун Нине. Желаю здоровья, счастья, любви. Прошу поставить песню Стаса Михайлова «Девочка лето».

0: Дачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я хочу поздравить свою тетю Катю с днем рождения, пожелать ей всего самого-самого лучшего. И хочу попросить радиодачу включить песню Татьяны Овсиенко «Школьная пора». Спасибо, радиодача.

0: Реклама.
1: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
2: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
3: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
4: Автосервис.

0: Помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках. Без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город меняет ритм. Ты меняешь режим. Geely CityRay. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель. Интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в RN Auto. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на geely-rnauto.ru.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59. 9.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогой «Радио «Дача». Меня зовут Андрей. Сегодня день рождения моего двоюродного брата Рустама. Поэтому, дорогой Рустам, от чистого сердца тебя поздравляем. Желаем тебе крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и позитивного. Поставьте песни про день рождения. Спасибо большое, «Радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Елена. Я хотела бы поздравить своего любимого папу Лещенко Сергея с днем рождения. Хочу пожелать ему здоровья и отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, для него песню Игоря Николаева «С днем рождения». Спасибо, Радио Дача.

0: вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Дача.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, народ, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента, полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
13: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
14: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
15: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
16: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
18: 26 сентября 2026 года.
19: Москва. Лайф-арена.
18: Большой фестиваль.
19: Удачные песни.
18: Михаил Шуфутинский.
19: Филипп Киркоров.
18: Группа «Комбинация».
19: Полина Гагарина.
18: Андрей Державин.
19: Николай Басков.
18: Ольга Зарубина.
19: Александр Шоуа. И группа «Непара».
18: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
20: Категория 12+.
21: Премьера СТС.
22: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
23: Ты у меня ствол украл.
22: Молчи давай.
21: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
24: Снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
25: Битва поколений на Муз-ТВ.
24: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
25: Не пропустите, друзья!
21: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Добрый день, радио «Дача». Хочу поздравить своего внука Рудакова Александра. Это поздравляет его бабушка Зоя. Заказываю песню «Шамана».

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. По данным Яндекс.Погоды, завтра в Краснодаре облачно с прояснениями, без осадков, 27 градусов, ветер северо-восточный, порывы до 16 метров в секунду. Предстоящей ночью 19 по Цельсию. Радиодача желает вам приятного продолжения субботы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
9: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2. Квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5-201.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Полуродинка.
13: Более 7000 человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ «Мега». 0+.
14: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
15: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
16: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и Вираж.
1: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
2: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
3: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Шелли Ситирей. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Джили в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на jili-rnauto.ru.
4: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка, о шашлыке нежном, с жирком, с золотистой корочкой, о хачапури с горячим тянущимся сыром.
5: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
6: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРНП 316-230-400-070-141.
7: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Stenet T4L. Больше технологий и комфорта. Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать музыкальный привет Игорю, моему мужу, и сказать тебе, что ты у меня самый любимый и родной. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 2 часа дня. С вами Радио «Дача». Прямо сейчас.

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре завтра, по данным Яндекс.Погоды, без осадков, облачно с прояснениями, на термометре до 27, давление нормальное 761 миллиметр ртутного столба. Предстоящей ночью 19 градусов. Радиодача желает вам замечательного вечера субботы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. 2 школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
4: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
4: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
5: Реклама. Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
6: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
7: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
8: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
9: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
13: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунарова, 270. Телефон 201-5201.
15: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
18: 205-35-59.

0: Реклама. Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
1: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Жили Сити Рэй. 4 режима движения.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Александр Шола и группа.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет Любовь Ивановне. И хочу заказать для нее песню «Юты, любимый мой». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радио «Дача».
1: Через годы, через расстояние, только на радио «Дача».
0: 88.3 FM. Песня года. Радио «Дача» представляет
2: «Песня года 2020».

0: пойдемте мы вдвоем.
1: Радио «Дача».
2: Песня.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Краснодаре облачно с прояснениями, без осадков, 27 градусов. Ветер северо-восточный, порывы до 16 метров в секунду. Предстоящей ночью 19 по Цельсию. Радиодача желает вам приятного продолжения субботы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Грейт. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса «Грейт». ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Реклама.
5: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
6: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: ООО «Родинка».
13: Более 7000 человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
14: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
15: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
17: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
18: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Geely City Ray. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в RN Auto, официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на geely-rnauto.ru.
1: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
6: 205-35-59.
7: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте prode.world. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет
2: «Песня года

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить свою родную, дорогую мамочку, Паникрину Ирину, с днем рождения. Желаем оставаться тебе такой же красивой, молодой. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 4 часа дня. С вами Радио Дача. Прямо сейчас

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре завтра, по данным Яндекс.Погоды, без осадков, облачно с прояснениями, на термометре до 27, давление нормальное 761 миллиметр ртутного столба. Предстоящей ночью 19 градусов. Радиодача желает вам замечательного вечера субботы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
4: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
4: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
5: Реклама. Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
6: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
7: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
8: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
9: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
13: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
14: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
16: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва, Лайф-Арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Полина Гагарина.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Александр Шоуа и группа «Непара».
7: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 13+.
10: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Передаем привет всем нашим друзьям. Желаю всем хорошего настроения. И поставьте для нас песню группы «Руки вверх». «Ты назови его, как меня». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Ват не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Краснодаре облачно с прояснениями, без осадков, 27 градусов. Ветер северо-восточный, порывы до 16 метров в секунду. Предстоящей ночью 19 по Цельсию. Радиодача желает вам приятного продолжения субботы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Реклама.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: ООО «Родинка».
13: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.ру.
14: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка, о шашлыке нежном с жирком и золотистой корочкой, о хачапури с горячим тянущимся сыром.
16: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
17: ИП Мурадян Давид Робертович, ОГРН-ИП 316-230-400-070-141.
18: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама.
1: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
2: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
3: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
4: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
5: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
6: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Дача.
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
6: Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача»

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Удача». Звать меня Назаркин Вячеслав Сергеевич. Хочу поздравить свою любимую жену с юбилеем. Пожелать ей здоровья, счастья, любви, всего самого хорошего. Люба, я тебя очень сильно-сильно люблю. Спасибо, что ты рядом со мной. Спасибо, любимая радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Хотим поздравить нашу подругу Екатерину. Вот так на широкую публику хочется сказать, что она самая лучшая подруга, красивейшая девушка и очень хороший человек. И мы желаем самое главное счастья, искренней любви, исполнения желаний и, конечно же, материального достатка. Просим поставить песню для Екатерины «Лучший

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Привет, радиоудачи. Меня зовут Алексей. Передаю привет своей маме Елене и своей соседке Росляковой Ольге. И ставлю до них песню Татьяны Крутаковой. Спасибо, радиоудача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Николай. Передаю привет своей жене Эльвире. Я ее сильно люблю, уважаю. И хочу поставить для нее песню Муслима Магомаева «Королева красоты». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Удача». Хочу поздравить свою дочь Шнайдер Ульяну с 19-летием. Желаю ей крепкого здоровья. Как говорится, мечтай, действуй и создавай, дочка моя. Доченька, и ставлю для тебя песню Анны Альтин. Спасибо, радио «Удача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу передать большой привет своим подругам Гале и Тамаре. Девочки, желаю вам здоровья и заказываю для вас песню Киркорова «Спасибо, Радио «Дача».

0: Стресс продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, уважаемая «Радиодача». Я хотела бы поздравить свою подругу Цыбулину Валентину с днем ее рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, благополучия и поставить песенку «С днем рождения».

0: Погода.
1: В Краснодаре завтра, по данным Яндекс.Погоды, без осадков, облачно с прояснениями, на термометре до 27, давление нормальное 761 миллиметр ртутного столба. Предстоящей ночью 19 градусов. Радиодача желает вам замечательного вечера субботы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса «Грейт». ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
5: Майковская минеральная, природная, натуральная. Майковская вода.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нам сегодня за аренду счет пришел.
8: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда, зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Удачный час.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Мы с мужем отметили 52 года совместной жизни. Прошу поздравить мужа и меня с этой датой и исполнить для нас песню «Витя, зайка, люблю тебя». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача», меня зовут Александр. Передаю привет всем слушателям радио «Дача». Ставлю песню для всех слушателей радио «Дача» Жанны Фриски. Спасибо.

0: Реклама.
1: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркеты «Вираж».
2: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
3: 205-35-59.

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Хочу поздравить свою родственницу с юбилеем 55 лет. Доренька, Олю, хочу пожелать тебе хорошего здоровья, успехов в жизни и оставаться молодой и красивой. И пусть прозвучит для тебя песня «Желаю». Спасибо, Радио Дача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ефремов Сергей. Я хочу заказать песню «Хабиб, ядка малинка». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: начинается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Меня зовут Наташа. Я хочу поздравить девочку Марусю, нашу любимую маленькую девчушку. У нее сегодня день рождения. Пожелать ее родителям, Сереже и Диане, здоровья. И ей тоже здоровья. Пускай растет на радость своим родителям. Мы ее очень любим. И хотела бы подарить всем песню в исполнении «Жасмин».

0: ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
3: На тренировках не хрустеть.
4: После долгого дня не скрипеть.
3: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
3: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
5: Лад не является лекарственным средством.
0: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама.
1: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: О, куманёк, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
6: Да, кумушка, второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила, какова красота! Не работа, а рай! Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке! Станица Елизаветинская, Степная 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде!
7: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Дача. Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
1: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
1: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
1: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
1: Полина Гагарина.
0: Андрей Державин.
1: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотела поздравить родного мне человека Сергея Алексеевича с днем рождения. Дорогой мой, я желаю тебе, чтобы все проблемы в жизни ушли. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.
2: Отдых.
3: Диско счастье.
2: Диско песни. Диско дача. Сегодня только

0: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88,3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Для своей жены хочу заказать песню «Белый орел», потому что нельзя быть на свете красивой такой. Зайка Полина, я тебя очень люблю. Спасибо, радио «Дача».
4: Отлетела листва,

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача»

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230574. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павлова Вера. Я хочу передать привет своему любимому мужу Василию. И хочу сказать тебе, Вася, что я на тебя не обижаюсь. Спасибо, радио «Дача». Вас любим.
4: Кто-то

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
8: И чего вам сейчас не хватает?
9: Пространства.
8: Еще?
9: Тишины, спокойствия.
8: Вам не ко мне?
9: А куда?
10: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
11: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
12: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная, 446 и Мачуги, 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
13: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Эй, гуляй, честной народ, заезжая в огород.
16: Тут и рыба, и халва.
15: А там зелень и икра. Эх, вся свежая еда.
17: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов. И главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
15: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
19: 205-35-59.

0: Дачные объявления. Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача. Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
5: Полина Гагарина.
0: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
5: Александр Шоуа. И группа «Непара».
0: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: диско-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
2: 88,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 29-04-88-3.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет моей подруге на рынках Санкт-Петербурга. Всем удачи. Рада, что вам дозвонила. Всем добра. Спасибо, радио «Дача». Вы лучшие.

0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Хочу, чтобы исполнили песню для моего друга. В ней такие слова: «Не оставляй меня, мороз, хочу побыть немного я на белом-белом покрывале января». Большое спасибо вам, радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. ОГРБ, ОГРМ 124-747-0047-19-19,
2: Московская область, Тверской, Покупатурск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+. Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Мой привет Лошикиной Алене. Алена, желаю тебе крепкого здоровья, счастья, большой удачи, светлых дней и море улыбок. Мы тебя любим. Спасибо, радио «Дача».

Удача! Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это «Радио Дача».

Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
1: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
2: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
3: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай. Выбирай.
12: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
14: Что?
13: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
14: Что-что?
13: Какие там артисты будут?
14: Серьезно?
13: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
15: 26 сентября 2026 года.
16: Москва. Лайф-арена.
15: Большой фестиваль.
16: Удачные песни.
15: Михаил Шуфутинский.
16: Филипп Киркоров.
15: Группа «Комбинация».
16: Полина Гагарина.
15: Андрей Державин.
16: Николай Басков.
15: Ольга Зарубина.
16: Александр Шоуа. И группа «Непара».
15: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
17: Категория 12+.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогая, любимая радиодача. Хочу заказать для своей супруги песню «Соседнее село». Спасибо, я очень вас люблю.
4: Ас!

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, народ, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Наташа. Я передаю привет семье Бабицких, Андрею, Александре, Карине. Желаю всем хорошего настроения, любви, удачи. И заказываю песню «Руки вверх», когда мы были молодые. Спасибо большое, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 3 часа ночи. С вами Радио Дача.